0: first, all I could see were these two red eyes.
1: Работение страв, мой есть страв, вот рот, страх для меня.